0: могу тебя забыть.
1: Дарья, Дарья,
0: ты, пожалуйста, опять мне приснись.
2: И зато часто саням твои усны.

снились твои губы опять. И я снова тебя заболел. Меня мучают печали, по тебе я так скучаю, как лекарство эту песню запел.